Зачем вы плачете дожди? Зачем грустите вы? Не все ведь весны позади. Еще мне быть счастливой, еще мне быть счастливой.